0: ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯛ ꯂꯥꯕꯗꯣ ꯑꯁꯨꯝ ꯄꯥꯏꯈꯤꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯕ ꯎꯄꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯇꯣꯡꯂꯨꯔꯦ꯫ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯃꯅꯥꯏꯅꯨꯄꯤ ꯈꯔꯒ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯔꯨꯖꯕ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯄꯤ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯛ ꯀꯣꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯒ ꯏꯔꯨꯖꯕꯗꯣ ꯀ꯭ꯋꯥꯛ ꯂꯥꯕꯗꯨꯅ ꯎꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯁꯔꯛ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯄꯥꯏꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯂꯤꯛꯂꯨ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯆꯤꯟꯅ ꯆꯦꯟꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯅꯥꯏ ꯈꯔꯅ ꯎꯔꯗꯨꯅ ꯎꯇꯨꯞ ꯆꯩꯇꯨꯞ ꯄꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯇꯥꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯀ꯭ꯋꯥꯛ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝ ꯄꯥꯏꯈꯤꯗꯨꯅ ꯂꯤꯛꯂꯨ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯗꯣ ꯂꯤꯡ ꯍꯔꯧ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯀ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯥꯗꯔꯨꯔꯦ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯅꯥꯏꯁꯤꯡꯅ ꯎꯔꯗꯨꯅ ꯎꯊꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯂꯤꯛꯂꯨ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯗꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗ ꯂꯤꯟ ꯈꯥꯔꯧ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯣꯛ ꯐꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯐꯨꯎ ꯂꯥꯎꯅ ꯀꯥꯃꯛꯏ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯅꯥꯏꯁꯤꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯂꯤꯟ ꯈꯥꯔꯧ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯛꯂꯨ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯌꯛꯅ ꯇꯤꯡꯈꯪ ꯂꯩꯇꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯛ ꯃꯇꯦ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯄꯥꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫
1: ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯇꯥꯔꯦ, ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ, ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯥꯁꯤꯀꯣ? ꯍꯧꯔꯣꯔꯣ ꯏꯁꯩꯗꯨ?